0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS 77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: по-любому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официант и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
1: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Блин, радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме ведут правила для уличных музыкантов. В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме ведут правила для уличных музыкантов, пишут СМИ 44. В последнее время в администрацию города участились обращения горожан по поводу громкой музыки в центральной части города. Как сообщил мэр города Олег Балаховец, сейчас разрабатывается нормативная база, которая определит четкие правила для выступлений. Планируется ввести зоны полного запрета на использование звукоусилителей, а в разрешенных местах установить ограничения по уровню громкости. Новые правила призваны сбалансировать интересы творческих людей и потребность горожан в комфортной городской среде, а также сохранить благоприятную атмосферу для туристов. С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки повысят максимальную сумму кредита, что позволит семьям приобретать более просторное жилье. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев, его слова приводит «Известия». Как отмечает парламентарий, при разработке изменений рассматривались разные варианты повышения лимитов. Первые предполагают географическую дифференциацию до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 8 миллионов для других регионов России. Второй вариант связан с площадью жилья. Увеличение лимитов в полтора раза при покупке квартиры от 60 квадратных метров. Кошелев подчеркнул, что такой подход мог бы стимулировать застройщиков проектировать более функциональное семейное жилье, а покупателей выбирать комфортные квартиры вместо малогабаритных вариантов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132, код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья, забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венец

0: В Хамхоте обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
8: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. АКМ-сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме археологи нашли следы древнего поселения. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершились археологические исследования на улице Полянской, 53-55А, пишут СМИ 44. Исследования проводились на земельном участке, отведенном под строительство многоквартирного дома. В ходе научно-исследовательских работ специалисты зафиксировали культурный слой поселения и обнаружили 87 объектов, среди которых хозяйственные и столбовые ямы, чистокольные канавки и деревянные сооружения. Кроме того, археологи нашли 13 индивидуальных находок, более 1500 единиц массового керамического материала, свыше 40 фрагментов костей животных, а также предметы из металла, включая нательный крест и монеты. Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах России с 1 сентября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий пояснил, что сейчас покупатели вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Свищев добавил, что универсальный QR-код позволит покупателям не проверять первичные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком. Он также обратил внимание, что закон предусматривает два исключения. Он не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей 5 миллионов рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. 2 Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция — это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как

0: Ундум. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио «Ваня».

0: Наверное, это мой рай. Искать его отражение. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда.
6: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Лето. Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромская область станет частью крупнейшего культурно-просветительского марафона. В России ведут гост на уборку в помещениях. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего культурного марафона России «Театральный поезд», пишут СМИ-44. «Театральный поезд» – это 18 тематически оформленных вагонов, каждый из которых представляет уникальное арт-пространство, где театр выходит за привычные рамки сцены. В Костроме торжественная встреча поезда состоится на железнодорожном вокзале 24 июня в 12:25. В течение 2 дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. В рамках проекта артисты Костромского областного драмтеатра покажут иногородним зрителям знаменитый спектакль «Капитанскую дочку», а актеры областного театра кукол – спектакль «Медведь». Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документу, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхности в здании, очистка критической поверхности, а также оборудование. Кроме того, во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. Подчеркивается, что перед уборкой швабру нужно предварительно обработать химикатами. ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама.
1: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на

0: сервису Яндекс.Погода.
1: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Hello? Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Я так привыкла жить одним тобой.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Все пройдет, а ты останешься.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили закрепить федеральный стандарт оплаты труда медиков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ-44. С 10.00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже, в 19.30, пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21.00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. Необходимо установить минимальный гарантированный уровень оплаты труда среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных медучреждений. Обращение с такой инициативой направил депутат Сергей Миронов на имя министра здравоохранения, которое приводит «Известия». По словам Миронова, одной из ключевых проблем отрасли остается значительная разница в оплате труда между регионами, что приводит к неравным условиям для специалистов. В письме предлагается закрепить федеральный стандарт, согласно которому зарплата медперсонала не должна быть ниже 150% среднемесячной заработной платы в регионе. Депутат отметил, что медики в менее экономически обеспеченных регионов оказываются в двойном неравенстве, как по сравнению с коллегами из других субъектов, так и внутри регионального рынка труда. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис – когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Это ты, это я. Между нами молния.
2: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме введут правила для уличных музыкантов. В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме введут правила для уличных музыкантов, пишут СМИ 44. В последнее время в администрацию города участились обращения горожан по поводу громкой музыки в центральной части города. Как сообщил мэр города Олег Балаховец, сейчас разрабатывается нормативная база, которая определит четкие правила для выступлений. Планируется ввести зоны полного запрета на использование звукоусилителей, а в разрешенных местах установить ограничения по уровню громкости. Новые правила призваны сбалансировать интересы творческих людей и потребность горожан в комфортной городской среде, а также сохранить благоприятную атмосферу для туристов. С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки повысят максимальную сумму кредита, что позволит семьям приобретать более просторное жилье. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Его слова приводят «Известия». Как отмечает парламентарии, при разработке изменений рассматривались разные варианты повышения лимитов. Первые предполагают географическую дифференциацию до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 8 миллионов для других регионов России. Второй вариант связан с площадью жилья. Увеличение лимита в полтора раза при покупке квартиры от 60 квадратных метров. Кошелев подчеркнул, что такой подход мог бы стимулировать застройщиков проектировать более функциональное семейное жилье, а покупателей выбирать комфортные квартиры вместо малогабаритных вариантов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: было жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама.
3: АКМ Сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис – когда техника должна работать без сбоев.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня! Радио!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме археологи нашли следы древнего поселения. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершились археологические исследования на улице Полянской, 53-55А, пишут СМИ 44. Исследования проводились на земельном участке, отведенном под строительство многоквартирного дома. В ходе научно-исследовательских работ специалисты зафиксировали культурный слой поселения и обнаружили 87 объектов, среди которых хозяйственные и столбовые ямы, чистокольные канавки и деревянные сооружения. Кроме того, археологи нашли 13 индивидуальных находок, более 1500 единиц массового керамического материала, свыше 40 фрагментов костей животных, а также предметы из металла, включая нательный крест и монеты. Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах России с 1 сентября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий пояснил, что сейчас покупатели вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Свищев добавил, что универсальный QR-код позволит покупателям не проверять первичные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком. Он также обратил внимание, что закон предусматривает два исключения. Он не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей 5 миллионов рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио «Ваня».

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога.

0: Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. Вторая Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
1: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону. 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
0: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
5: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44». АКМ-сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромская область станет частью крупнейшего культурно-просветительского марафона. В России ведут гост на уборку в помещениях. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего культурного марафона России «Театральный поезд», пишут СМИ 44. «Театральный поезд» – это 18 тематически оформленных вагонов, каждый из которых представляет уникальное арт-пространство, где театр выходит за привычные рамки сцены. В Костроме торжественная встреча поезда состоится на железнодорожном вокзале 24 июня в 12:25. В течение 2 дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. В рамках проекта артисты Костромского областного драмтеатра покажут иногородним зрителям знаменитый спектакль «Капитанскую дочку», а актеры областного театра кукол – спектакль «Медведь». Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документу, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхности в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудование. Кроме того, во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. Подчеркивается, что перед уборкой швабру нужно предварительно обработать химикатами. ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили закрепить федеральный стандарт оплаты труда медиков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ 44. С 10:00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже, в 19:30, пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21:00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. Необходимо установить минимальный гарантированный уровень оплаты труда среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных медучреждений. Обращение с такой инициативой направил депутат Сергей Миронов на имя министра здравоохранения, которое приводит «Известия». По словам Миронова, одной из ключевых проблем отрасли остается значительная разница в оплате труда между регионами, что приводит к неравным условиям для специалистов. В письме предлагается закрепить федеральный стандарт, согласно которому зарплата медперсонала не должна быть ниже 150% среднемесячной заработной платы в регионе. Депутат отметил, что медики в менее экономически обеспеченных регионов оказываются в двойном неравенстве, как по сравнению с коллегами из других субъектов, так и внутри регионального рынка труда. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Еще вчера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
9: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Ваня! Радио Ваня!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме введут правила для уличных музыкантов. В Госдуме допустили увеличение лимитов семейной ипотеки с 1 июля. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме введут правила для уличных музыкантов, пишут СМИ-44. В последнее время в администрацию города участились обращения горожан по поводу громкой музыки в центральной части города. Как сообщил мэр города Олег Балаховец, сейчас разрабатывается нормативная база, которая определит четкие правила для выступлений. Планируется ввести зоны полного запрета на использование звукоусилителей, а в разрешенных местах установить ограничения по уровню громкости. Новые правила призваны сбалансировать интересы творческих людей и потребность горожан в комфортной городской среде, а также сохранить благоприятную атмосферу для туристов. С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки повысят максимальную сумму кредита, что позволит семьям приобретать более просторное жилье. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Его слова приводит «Известия». Как отмечает парламентарии, при разработке изменений рассматривались разные варианты повышения лимитов. Первые предполагают географическую дифференциацию до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 8 миллионов для других регионов России. Второй вариант связан с площадью жилья. Увеличение лимитов в полтора раза при покупке квартиры от 60 квадратных метров. Кошелев подчеркнул, что такой подход мог бы стимулировать застройщиков проектировать более функциональное семейное жилье, а покупателей выбирать комфортные квартиры вместо малогабаритных вариантов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Алло!
5: «Радио Ваня». Лето от

Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ристик.ком.
3: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Бодри. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме археологи нашли следы древнего поселения. В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершились археологические исследования на улице Полянской, 53-55А, пишут СМИ 44. Исследования проводились на земельном участке, отведенном под строительство многоквартирного дома. В ходе научно-исследовательских работ специалисты зафиксировали культурный слой поселения и обнаружили 87 объектов, среди которых хозяйственные и столбовые ямы, чистокольные канавки и деревянные сооружения. Кроме того, археологи нашли 13 индивидуальных находок, более 1500 единиц массового керамического материала, свыше 40 фрагментов костей животных, а также предметы из металла, включая нательный крест и монеты. Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах России с 1 сентября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий пояснил, что сейчас покупатели вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Свищев добавил, что универсальный QR-код позволит покупателям не проверять первичные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком. Он также обратил внимание, что закон предусматривает два исключения. Он не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей 5 миллионов рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И сегодня на вечер я хочу порекомендовать вам недавно вышедшую военную драму, которая называется «Семь верст до рассвета». Дело происходит зимой 42 года в деревне Куракино в суровых условиях оккупированной Псковской области. Местный житель Матвей Кузьмин повторяет подвиг легендарного Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь металл по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал, поскольку, наверное, не в курсе о подвиге легендарного Сусанина. Главную роль в этой картине блистательно исполнил потрясающий русский артист Федор Добронравов. Друзья, подводя итог, скажу, что это именно тот военный фильм, который определенно запомнится надолго и вызовет сильные эмоции. Интересно, конечно, было бы узнать побольше про настоящего героя, память о котором никогда не забудется. Кино на вечер. «Семь верст до рассвета». От всей души желаю вам приятного и эмоционального просмотра.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Hello? Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромская область станет частью крупнейшего культурно-просветительского марафона. В России ведут ГОСТ на уборку в помещениях. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего культурного марафона России «Театральный поезд», пишут СМИ-44. «Театральный поезд» — это 18 тематически оформленных вагонов, каждый из которых представляет уникальное арт-пространство, где театр выходит за привычные рамки сцены. В Костроме торжественная встреча поезда состоится на железнодорожном вокзале 24 июня в 12:25. В течение 2 дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. В рамках проекта артисты Костромского областного драмтеатра покажут иногородним зрителям знаменитый спектакль «Капитанскую дочку», а актеры областного театра кукол – спектакль «Медведь». Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документу, уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхности в здании, очистка критической поверхности, а также оборудование. Кроме того, во время проведения уборки необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, а также подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. Подчеркивается, что перед уборкой швабру нужно предварительно обработать химикатами. ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. АКМ-сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Культура обслуживания, техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания с заботой о вашем автомобиле.
9: Главное молодежное событие. События этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
10: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
9: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Алло!
11: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Звезды в луже делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой.
1: Радио Баня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили закрепить федеральный стандарт оплаты труда медиков. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ 44. С 10.00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже, в 19.30, пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21.00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. Необходимо установить минимальный гарантированный уровень оплаты труда среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных медучреждений. Обращение с такой инициативой направил депутат Сергей Миронов на имя министра здравоохранения, которое приводит «Известия». По словам Миронова, одной из ключевых проблем отрасли остается значительная разница в оплате труда между регионами, что приводит к неравным условиям для специалистов. В письме предлагается закрепить федеральный стандарт, согласно которому зарплата медперсонала не должна быть ниже 150% среднемесячной заработной платы в регионе. Депутат отметил, что медики в менее экономически обеспеченных регионов оказываются в двойном неравенстве, как по сравнению с коллегами из других субъектов, так и внутри регионального рынка труда. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Имеются противопоказания.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43-102. Телефон 302-132, код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: ближе и роднее.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех,

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Водителям транспорта, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Хабаровска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И сегодня на вечер я хочу порекомендовать вам недавно вышедшую военную драму, которая называется «Семь верст до рассвета». Дело происходит зимой 42 года в деревне Куракино в суровых условиях оккупированной Псковской области. Местный житель Матвей Кузьмин повторяет подвиг легендарного Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь металл по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал, поскольку, наверное, не в курсе о подвиге легендарного Сусанина. Главную роль в этой картине блистательно исполнил потрясающий русский артист Федор Добронравов. Друзья, подводя итог, скажу, что это именно тот военный фильм, который определенно запомнится надолго и вызовет сильные эмоции. Интересно, конечно, было бы узнать побольше про настоящего героя, память о котором никогда не забудется. Кино на вечер. «Семь верст до рассвета». От всей души желаю вам приятного и эмоционального просмотра.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля. Об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными, возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы. И в завершении выпуска. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneToTrip. Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 26 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям Таиланду и Китаю. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня!

роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Твое лучшее лето на радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: 8187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: каждый как она.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее.
1: Радио Ваня. Почему день

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!